это Тимба Бэйк, это Тимба Бэйк, это Тимба Бэйк, это Тимба Бэйк, это Тимба Бэйк, это Тимба Бэйк.